по юоста оп'юся ущина. Чатес приглудясь, боялся, для года ущина.